В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 19 июня в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Временное соглашение между США и Ираном вступило в силу, но боевые действия продолжаются. Страны НАТО подтвердили план по укреплению оборонного потенциала. Украина второй раз на этой неделе нанесла удар по московскому нефтеперерабатывающему заводу. А сейчас подробнее об этом. Лидеры Вашингтона и Тегерана подписали меморандум о понимании по урегулированию конфликта, что вводит соглашение в действие. Центральное командование США заявило о приостановке военно-морской блокады иранских портов. В меморандуме говорится, что американские войска полностью прекратят блокаду в течение 30 дней. Вице-президент Джей Ди Венс заявил в четверг, что с момента подписания соглашения было перевезено 12,5 миллионов баррелей нефти. Он сказал, иранцы вторую ночь подряд не стреляли ни по одному кораблю в Ормузском проливе. Пока что они выполняют свою часть обязательств. Что касается блокады, то центральное командование разрешило более десятку кораблей пройти через нашу военно-морскую блокаду, и таким образом мы также выполняем свою часть первоначального этапа соглашения. Венс заявил, что возглавит американскую делегацию на дальнейших переговорах. Он добавил, что 60-дневный период переговоров официально начался в четверг, а практические обсуждения могут начаться уже в эти выходные. Иранские государственные СМИ опубликовали заявление верховного лидера Мадштабы Хаменеи. Он сказал, что изначально у него было другое мнение по поводу сделки, но он одобрил ее после того, как были гарантированы права иранского народа. Он подчеркнул, что переговоры не будут означать принятие позиции противника. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил свою поддержку меморандуму в социальных сетях. Он назвал его историческим документом, добавив, что мир будет достигнут взаимным уважением. Однако некоторые положения меморандума уже могут оказаться под угрозой. В нем содержится призыв к немедленному прекращению военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Тем не менее, Ливанское государственное информационное агентство сообщило, что в четверг в результате ударов израильских беспилотников там погибли 3 человека. Правительство Израиля заявляет, что

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его войска не будут выведены из этого района по соображениям безопасности. В то время как Вашингтон сокращает свое участие в обороне Европы, генеральный секретарь НАТО заявил, что другие страны в составе блока утвердили план по укреплению своих оборонных потенциалов. В четверг в штаб-квартире Альянса в столице Бельгии, Брюсселе, прошла встреча министров обороны стран-членов НАТО. Они обсудили такие вопросы, как ситуация вокруг Ирана и увеличение расходов на оборону. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что было достигнуто соглашение о новых усилиях по мощной активизации трансатлантического сотрудничества в области обороны. Рютте добавил, что НАТО переживает масштабную трансформацию, вероятно, самую крупную в своей истории. После этого состоялась встреча по вопросам военной помощи Украине, на которой присутствовал президент Владимир Зеленский. Зеленский заявил, что Украине не хватает беспилотных наземных аппаратов и дальнобойных артиллерийских боеприпасов и подчеркнул, что и то, и другое требуется срочно. Зеленский также сказал, что финансирования таких поставок и объемов производства в Европе недостаточно. В ходе встречи Германия, Нидерланды и 8 других стран пообещали снова выделить финансовые средства в рамках программы по закупке вооружений и другого оборудования американского производства для Украины. Великобритания также объявила о своем намерении предоставить ракеты противовоздушной обороны, радиолокационные станции и другие виды снабжения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силы его страны второй раз на этой неделе нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Москве. Атака повлияла на работу аэропортов города и движение по автодорогам. В четверг Зеленский опубликовал в социальных сетях сообщение, заявив, что эти действия украинской стороны являются полностью оправданным ответом на российские атаки на города и населенные пункты его страны. Министерство обороны России сообщило, что системы ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников в ночь со среды на четверг. Государственные СМИ сообщили, что нападение на Москву стало самым масштабным за 2 года. Информагентство Reuters опубликовало видеозапись, на которой видны клубы дыма и сильное пламя, поднимающееся над нефтеперерабатывающим заводом. Российские транспортные власти заявили, что полеты из 4 аэропортов в районе Москвы и обратно были приостановлены в целях безопасности. Также было ограничено движение на основных автомагистралях. Тем временем российские атаки на Украину также продолжаются. Украинские военные заявили, что российские силы в ночь со среды на четверг нанесли удары баллистическими ракетами и беспилотниками. По их словам, были поражены несколько объектов. Лидеры России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии договорились об укреплении связей на саммите в центральном российском городе Казани. Однако встреча была омрачена конфликтом с Украиной, которая атаковала нефтеперерабатывающий завод в Москве. В четверг лидеры приняли Казанскую декларацию для дальнейшего укрепления отношений между своими странами. Они также приняли совместное заявление, в котором содержатся планы по расширению связей в энергетическом секторе. Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции после саммита подчеркнул, что встреча была плодотворной. Он сказал, что было представлено много конструктивных идей и полезных практических соображений относительно активизации экономического партнерства. Во время работы саммита украинский беспилотник нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в российской столице, в результате чего тот загорелся. После атаки министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Россия теперь нанесет массированные удары по Украине и что он давно убедился, что одних слов недостаточно. Очевидной целью России было использовать саммит как возможность продемонстрировать, что страна не находится в дипломатической изоляции.
Соединенные Штаты и страны Европы и других регионов продолжают применять санкции против России в связи с ее вторжением в Украину. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. Ждем вас и на нашей странице в Facebook NHK World Japan Russian. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии программа «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 16-м уроке мы вновь поговорим о том, как поделиться впечатлениями и объяснить что-то. Во второй части программы мы поговорим о японских горячих источниках, которые называются «онсен».
1: Фотограф Мия из Китая отправилась в префектуру Нагано сделать несколько снимков. Она приехала на горячий источник, который славится дикими обезьянами. Множество этих животных купаются в воде на открытом воздухе. Пара супругов-японцев заметила, что Мия фотографирует, и вступила с ней в беседу.
0: Послушайте их диалог.
2: たくさん写真を撮っているのね。はい。ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия восклицает.
3: Сарунаиппай.
0: Ух ты, как много обезьян.
1: Мия поглощена фотографированием. К ней обращается женщина, которая приехала с мужем посмотреть на горячий источник.
0: Вы делаете так много снимков.
1: Мия отвечает.
3: Хай.
0: Да.
3: Кокоа кайгайдемо юмена онсендес.
0: Этот горячий источник знаменит на весь мир.
1: Мужчина замечает.
2: Хе, соунанда.
0: Правда.
2: Саруга онсен не хайру нова мезуряши каране.
0: В горячих источниках редко увидишь обезьян.
1: Тут Мия что-то замечает и говорит.
3: Сару но акача.
0: Ой, детеныш.
3: Каваи.
0: Какой милый.
1: Наверняка купающиеся в горячем источнике обезьяны выглядят очаровательно.
0: И правда, когда вы путешествуете по Японии, возможно, не все слова, которые будут вам говорить японцы, будут понятны, но не переживайте. Просто постарайтесь запомнить фразы, которые сможете сразу использовать. Давайте послушаем диалог еще раз.
3: Сару на иппай.
2: たくさん写真を撮っているのね。はい、ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – это известный горячий источник.
1: Запомните структуру фразы, и вы сможете описывать места и вещи и делиться впечатлениями.
0: Вот значение слов в этой фразе. Юмейна – это прилагательное «известное». Как мы уже знаем, онсен – это горячий источник, а связка «дес» в конце предложения делает фразу более вежливой. Главный пункт сегодняшнего урока – как использовать прилагательные. На 12-м уроке мы узнали, что такие прилагательные, как «милый», «каваи», заканчивающиеся на «и», называются «и» прилагательными. Но есть и другой тип прилагательных. Например, слово «известный» – «юмейна». Оно заканчивается на «на», когда определяет существительное. Такие прилагательные называются «наприлагательными».
1: Как и в случае с «и» прилагательными, можно просто произнести «на» прилагательное перед существительным, если хотите его использовать, да?
0: Да, правильно. Один из примеров – «юмейна онсен» – «известный онсен». «На» прилагательное также может стоять в конце предложения. В таком случае частица «на» опускается, а вместо нее произносится связка «дес». Таким образом, «юмейна» становится «юмейдес», что значит «это знаменито».
1: Попробуйте сами.
4: «Онсен дес». «Юмейна онсен дес». «Юмейна онсен дес».
0: Послушайте беседу, в которой делятся впечатлениями.
5: な猿ですね。
4: 本当、元気ですね。
0: Давайте разберем фразы.
5: 元気な猿ですね。
1: Какая веселая обезьяна.
0: Генкина – это на прилагательное веселый, полный жизни. Сару – это обезьяна. Предложение заканчивается частицей «не», которая значит, что вы ожидаете от собеседника соглашения с вашими словами.
4: Хонто, генки десу не?
1: Правда, веселая.
0: Хонто означает «правда», «действительно». Таким словом, вы можете выразить согласие с собеседником. Когда «генкина» стоит в конце предложения, частица «на» опускается и получается «генки дес».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: Генки на сару. Генки на сару десу не. Генки десу не.
0: А теперь попробуйте поделиться впечатлениями. Представьте, что выпал снег, и в онсене стало очень тихо. Попробуйте сказать. Это тихое место по-японски. Тихий – это?
4: Шизукана. Шизукана.
0: А место?
4: Башо. Башо.
0: Попробуйте.
6: Шизукана башо десу не. Шизукана башо десу не.
0: Представьте, что смотрите на прекрасный снежный пейзаж. Скажите, это красивый пейзаж. Красивый по-японски это?
4: Кирейна. Кирейна.
0: А пейзаж?
4: Кешки. Кешки.
0: Попробуйте.
5: Кирейна кешки десу не. Кирейна кешки десу не.
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока – это выражение, которое использует японский турист в нашем диалоге. Запомните.
2: Хе!
0: Хе! Так можно ответить, когда вы удивлены или впечатлены. Такой фразой вы покажете, что заинтересованы разговором с собеседником. Это хороший способ поддержать беседу.
1: А теперь послушайте и повторите.
4: Хе!
1: Попробуйте использовать это выражение, когда вам кажутся интересными слова собеседника.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
3: Сару на иппай.
7: Так сан шашин во тотте иру но не.
3: Хай. Коко ва кайгай демо юмэйна онсен десу.
2: Хе, соу нанда. Сару га онсен ни хайру но ва мезурашии кара не.
3: Сару но акачан, кавайи.
4: Мия но Травель Гайдо.
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодня мы расскажем об онсенах, горячих источниках Японии.
0: Настя, вы уже побывали на горячем источнике?
1: Да, побывала. Недалеко от озера у горы Фудзи. В Японии очень много онсенов.
0: Да, потому что в стране много вулканов. Вода в разных источниках отличается по цвету, запаху, составу и жесткости. Большинство из них считаются лечебными, помогая вам восстановить силы после переутомления.
1: Именно поэтому туда так любят ходить.
0: Для многих это главная причина, но большинство просто путешествует с друзьями и семьями, останавливаясь в гостевых домах, пробуя местные деликатесы и принимая горячие ванны. Это отличный способ провести время вместе.
1: Какие горячие источники самые известные?
0: Около Токио это Ксацу Онсен, а на Кюсю, на юго-западе Японии, известен источник Беппу. Оба они ценятся с древних времен. Еще одно известное место – Ньюто Онсенкё. Далеко в горах региона Тохоку в великолепном окружении. Путешествуя по Японии, вы обязательно найдете свой идеальный онсен. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Кажется, Мия смогла сделать много отличных снимков. На следующем уроке она пойдет в один из лучших в стране ресторанов, где подают гречневую лапшу соба. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 19 июня в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Временное соглашение между США и Ираном вступило в силу, но боевые действия продолжаются. Страны НАТО подтвердили план по укреплению оборонного потенциала. Украина второй раз на этой неделе нанесла удар по московскому нефтеперерабатывающему заводу. А сейчас подробнее об этом. Лидеры Вашингтона и Тегерана подписали меморандум о понимании по урегулированию конфликта, что вводит соглашение в действие. Центральное командование США заявило о приостановке военно-морской блокады иранских портов. В меморандуме говорится, что американские войска полностью прекратят блокаду в течение 30 дней. Вице-президент Джей Ди Венс заявил в четверг, что с момента подписания соглашения было перевезено 12,5 миллионов баррелей нефти. Он сказал, иранцы вторую ночь подряд не стреляли ни по одному кораблю в Ормузском проливе. Пока что они выполняют свою часть обязательств. Что касается блокады, то центральное командование разрешило более десятку кораблей пройти через нашу военно-морскую блокаду, и таким образом мы также выполняем свою часть первоначального этапа соглашения. Венс заявил, что возглавит американскую делегацию на дальнейших переговорах. Он добавил, что 60-дневный период переговоров официально начался в четверг, а практические обсуждения могут начаться уже в эти выходные. Иранские государственные СМИ опубликовали заявление верховного лидера Мадштабы Хаменеи. Он сказал, что изначально у него было другое мнение по поводу сделки, но он одобрил ее после того, как были гарантированы права иранского народа. Он подчеркнул, что переговоры не будут означать принятие позиции противника. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил свою поддержку меморандуму в социальных сетях. Он назвал его историческим документом, добавив, что мир будет достигнут взаимным уважением. Однако некоторые положения меморандума уже могут оказаться под угрозой. В нем содержится призыв к немедленному прекращению военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Тем не менее, Ливанское государственное информационное агентство сообщило, что в четверг в результате ударов израильских беспилотников там погибли 3 человека. Правительство Израиля заявляет, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его войска не будут выведены из этого района по соображениям безопасности. В то время как Вашингтон сокращает свое участие в обороне Европы, генеральный секретарь НАТО заявил, что другие страны в составе блока утвердили план по укреплению своих оборонных потенциалов. В четверг в штаб-квартире Альянса в столице Бельгии, Брюсселе, прошла встреча министров обороны стран-членов НАТО. Они обсудили такие вопросы, как ситуация вокруг Ирана и увеличение расходов на оборону. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что было достигнуто соглашение о новых усилиях по мощной активизации трансатлантического сотрудничества в области обороны. Рютте добавил, что НАТО переживает масштабную трансформацию, вероятно, самую крупную в своей истории. После этого состоялась встреча по вопросам военной помощи Украине, на которой присутствовал президент Владимир Зеленский. Зеленский заявил, что Украине не хватает беспилотных наземных аппаратов и дальнобойных артиллерийских боеприпасов и подчеркнул, что и то, и другое требуется срочно. Зеленский также сказал, что финансирования таких поставок и объемов производства в Европе недостаточно. В ходе встречи Германия, Нидерланды и 8 других стран пообещали снова выделить финансовые средства в рамках программы по закупке вооружений и другого оборудования американского производства для Украины. Великобритания также объявила о своем намерении предоставить ракеты противовоздушной обороны, радиолокационные станции и другие виды снабжения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силы его страны второй раз на этой неделе нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Москве. Атака повлияла на работу аэропортов города и движение по автодорогам. В четверг Зеленский опубликовал в социальных сетях сообщение, заявив, что эти действия украинской стороны являются полностью оправданным ответом на российские атаки на города и населенные пункты его страны. Министерство обороны России сообщило, что системы ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников в ночь со среды на четверг. Государственные СМИ сообщили, что нападение на Москву стало самым масштабным за 2 года. Информагентство Reuters опубликовало видеозапись, на которой видны клубы дыма и сильное пламя, поднимающееся над нефтеперерабатывающим заводом. Российские транспортные власти заявили, что полеты из 4 аэропортов в районе Москвы и обратно были приостановлены в целях безопасности. Также было ограничено движение на основных автомагистралях. Тем временем российские атаки на Украину также продолжаются. Украинские военные заявили, что российские силы в ночь со среды на четверг нанесли удары баллистическими ракетами и беспилотниками. По их словам, были поражены несколько объектов. Лидеры России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии договорились об укреплении связей на саммите в центральном российском городе Казани. Однако встреча была омрачена конфликтом с Украиной, которая атаковала нефтеперерабатывающий завод в Москве. В четверг лидеры приняли Казанскую декларацию для дальнейшего укрепления отношений между своими странами. Они также приняли совместное заявление, в котором содержатся планы по расширению связей в энергетическом секторе. Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции после саммита подчеркнул, что встреча была плодотворной. Он сказал, что было представлено много конструктивных идей и полезных практических соображений относительно активизации экономического партнерства. Во время работы саммита украинский беспилотник нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в российской столице, в результате чего тот загорелся. После атаки министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Россия теперь нанесет массированные удары по Украине и что он давно убедился, что одних слов недостаточно. Очевидной целью России было использовать саммит как возможность продемонстрировать, что страна не находится в дипломатической изоляции. Соединенные Штаты и страны Европы и других регионов продолжают применять санкции против России в связи с ее вторжением в Украину. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. Ждем вас и на нашей странице в Facebook NHK World Japan Russian. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии программа «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 16-м уроке мы вновь поговорим о том, как поделиться впечатлениями и объяснить что-то. Во второй части программы мы поговорим о японских горячих источниках, которые называются «онсен».
1: Фотограф Мия из Китая отправилась в префектуру Нагано сделать несколько снимков. Она приехала на горячий источник, который славится дикими обезьянами. Множество этих животных купаются в воде на открытом воздухе. Пара супругов-японцев заметила, что Мия фотографирует, и вступила с ней в беседу.
0: Послушайте их диалог.
2: Сары на иппай!
3: たくさん写真を撮っているのね。はい、ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия восклицает.
2: Сары на иппай!
0: Ух ты, как много обезьян!
1: Мия поглощена фотографированием. К ней обращается женщина, которая приехала с мужем посмотреть на горячий источник.
0: Вы делаете так много снимков.
1: Мия отвечает.
2: Да.
0: Этот горячий источник знаменит на весь мир.
1: Мужчина замечает.
0: Правда?
3: В
0: горячих источниках редко увидишь обезьян.
1: Тут Мия что-то замечает и говорит.
2: Сару но акача.
0: Ой, детеныш.
2: Кавайи.
0: Какой милый.
1: Наверняка купающиеся в горячем источнике обезьяны выглядят очаровательно.
0: И правда, когда вы путешествуете по Японии, возможно, не все слова, которые будут вам говорить японцы, будут понятны, но не переживайте. Просто постарайтесь запомнить фразы, которые сможете сразу использовать. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Сары на иппай!
3: たくさん写真を撮っているのね。はい、ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – это известный горячий источник.
1: Запомните структуру фразы, и вы сможете описывать места и вещи и делиться впечатлениями.
0: Вот значение слов в этой фразе. Юмейна – это прилагательное «известное». Как мы уже знаем, онсен – это горячий источник, а связка «дес» в конце предложения делает фразу более вежливой. Главный пункт сегодняшнего урока – как использовать прилагательные. На 12-м уроке мы узнали, что такие прилагательные, как «милый», «каваи», заканчивающиеся на «и», называются «и» прилагательными. Но есть и другой тип прилагательных. Например, слово «известный» – «юмейна». Оно заканчивается на «на», когда определяет существительное. Такие прилагательные называются «наприлагательными».
1: Как и в случае с «и» прилагательными, можно просто произнести «на» прилагательное перед существительным, если хотите его использовать, да?
0: Да, правильно. Один из примеров – «юмейна онсен» – «известный онсен». «На» прилагательное также может стоять в конце предложения. В таком случае частица «на» опускается, а вместо нее произносится связка «дес». Таким образом, «юмейна» становится «юмейдес», что значит «это знаменито».
1: Попробуйте сами.
4: «Онсен дес». «Юмейна онсен дес».

0: жизни. Сару – это обезьяна. Предложение заканчивается частицей «не», которая значит, что вы ожидаете от собеседника соглашения с вашими словами.
1: Хонто, генки десу не?
2: Правда, веселая.
0: Хонто означает «правда», «действительно». Таким словом, вы можете выразить согласие с собеседником. Когда генкина стоит в конце предложения, частица «на» опускается и получается «генки дес».
2: Послушайте и повторите вслух.
3: Генки на сару. Генки на сару десу не. Генки десу не.
0: А теперь попробуйте поделиться впечатлениями. Представьте, что выпал снег, и в онсене стало очень тихо. Попробуйте сказать. Это тихое место по-японски. Тихий – это?
3: Шизукана. Шизукана.
0: А место?
3: Башо. Башо.
0: Попробуйте.
4: Шизукана башо десу не.
0: Представьте, что смотрите на прекрасный снежный пейзаж. Скажите, это красивый пейзаж. Красивый по-японски это?
3: Кирена. Кирена.
0: А пейзаж?
3: Кешки. Кешки.
0: Попробуйте.
1: Кирена кешки десу не. Кирена кешки десу не.
2: Бонус-фраза сегодняшнего урока – это выражение, которое использует японский турист в нашем диалоге. Запомните.
5: Хе!
0: Хе! Так можно ответить, когда вы удивлены или впечатлены. Такой фразой вы покажете, что заинтересованы разговором с собеседником. Это хороший способ поддержать беседу.
2: А теперь послушайте и повторите.
3: Хе!
2: Попробуйте использовать это выражение, когда вам кажутся интересными слова собеседника.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
6: サルがいっぱい。たくさん写真を撮っているのね。はい、ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。サルが温泉に入るのは珍しいからね。サルの赤ちゃん、かわいい。
2: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем об онсенах, горячих источниках Японии.
0: Настя, вы уже побывали на горячем источнике?
2: Да, побывала. Недалеко от озера у горы Фудзи. В Японии очень много онсенов.
0: Да, потому что в стране много вулканов. Вода в разных источниках отличается по цвету, запаху, составу и жесткости. Большинство из них считаются лечебными, помогая вам восстановить силы после переутомления.
2: Именно поэтому туда так любят ходить.
0: Для многих это главная причина, но большинство просто путешествует с друзьями и семьями, останавливаясь в гостевых домах, пробуя местные деликатесы и принимая горячие ванны. Это отличный способ провести время вместе.
2: Какие горячие источники самые известные?
0: Около Токио это Ксацу Онсен, а на Кюсю, на юго-западе Японии, известен источник Беппу. Оба они ценятся с древних времен. Еще одно известное место – Ньюто Онсенкё. Далеко в горах региона Тохоку в великолепном окружении. Путешествуя по Японии, вы обязательно найдете свой идеальный онсен. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
2: Кажется, Мия смогла сделать много отличных снимков. На следующем уроке она пойдет в один из лучших в стране ресторанов, где подают гречневую лапшу соба. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 19 июня в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Временное соглашение между США и Ираном вступило в силу, но боевые действия продолжаются. Страны НАТО подтвердили план по укреплению оборонного потенциала. Украина второй раз на этой неделе нанесла удар по московскому нефтеперерабатывающему заводу. А сейчас подробнее об этом. Лидеры Вашингтона и Тегерана подписали меморандум о понимании по урегулированию конфликта, что вводит соглашение в действие. Центральное командование США заявило о приостановке военно-морской блокады иранских портов. В меморандуме говорится, что американские войска полностью прекратят блокаду в течение 30 дней. Вице-президент Джей Ди Венс заявил в четверг, что с момента подписания соглашения было перевезено 12,5 миллионов баррелей нефти. Он сказал, иранцы вторую ночь подряд не стреляли ни по одному кораблю в Ормузском проливе. Пока что они выполняют свою часть обязательств. Что касается блокады, то центральное командование разрешило более десятку кораблей пройти через нашу военно-морскую блокаду, и таким образом мы также выполняем свою часть первоначального этапа соглашения. Венс заявил, что возглавит американскую делегацию на дальнейших переговорах. Он добавил, что 60-дневный период переговоров официально начался в четверг, а практические обсуждения могут начаться уже в эти выходные. Иранские государственные СМИ опубликовали заявление верховного лидера Маджтабы Хаменеи. Он сказал, что изначально у него было другое мнение по поводу сделки, но он одобрил ее после того, как были гарантированы права иранского народа. Он подчеркнул, что переговоры не будут означать принятие позиции противника. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил свою поддержку меморандуму в социальных сетях. Он назвал его историческим документом, добавив, что мир будет достигнут взаимным уважением. Однако некоторые положения меморандума уже могут оказаться под угрозой. В нем содержится призыв к немедленному прекращению военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Тем не менее, Ливанское государственное информационное агентство сообщило, что в четверг в результате ударов израильских беспилотников там погибли 3 человека. Правительство Израиля заявляет, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его войска не будут выведены из этого района по соображениям безопасности. В то время как Вашингтон сокращает свое участие в обороне Европы, генеральный секретарь НАТО заявил, что другие страны в составе блока утвердили план по укреплению своих оборонных потенциалов. В четверг в штаб-квартире Альянса в столице Бельгии, Брюсселе, прошла встреча министров обороны стран-членов НАТО. Они обсудили такие вопросы, как ситуация вокруг Ирана и увеличение расходов на оборону. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что было достигнуто соглашение о новых усилиях по мощной активизации трансатлантического сотрудничества в области обороны. Рютте добавил, что НАТО переживает масштабную трансформацию, вероятно, самую крупную в своей истории. После этого состоялась встреча по вопросам военной помощи Украине, на которой присутствовал президент Владимир Зеленский. Зеленский заявил, что Украине не хватает беспилотных наземных аппаратов и дальнобойных артиллерийских боеприпасов и подчеркнул, что и то, и другое требуется срочно. Зеленский также сказал, что финансирования таких поставок и объемов производства в Европе недостаточно. В ходе встречи Германия, Нидерланды и 8 других стран пообещали снова выделить финансовые средства в рамках программы по закупке вооружений и другого оборудования американского производства для Украины. Великобритания также объявила о своем намерении предоставить ракеты противовоздушной обороны, радиолокационные станции и другие виды снабжения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силы его страны второй раз на этой неделе нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Москве. Атака повлияла на работу аэропортов города и движение по автодорогам. В четверг Зеленский опубликовал в социальных сетях сообщение, заявив, что эти действия украинской стороны являются полностью оправданным ответом на российские атаки на города и населенные пункты его страны. Министерство обороны России сообщило, что системы ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников в ночь со среды на четверг. Государственные СМИ сообщили, что нападение на Москву стало самым масштабным за 2 года. Информагентство Reuters опубликовало видеозапись, на которой видны клубы дыма и сильное пламя, поднимающееся над нефтеперерабатывающим заводом. Российские транспортные власти заявили, что полеты из 4 аэропортов в районе Москвы и обратно были приостановлены в целях безопасности. Также было ограничено движение на основных автомагистралях. Тем временем российские атаки на Украину

также продолжаются. Украинские военные заявили, что российские силы в ночь со среды на четверг нанесли удары баллистическими ракетами и беспилотниками. По их словам, были поражены несколько объектов. Лидеры России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии договорились об укреплении связей на саммите в центральном российском городе Казани. Однако встреча была омрачена конфликтом с Украиной, которая атаковала нефтеперерабатывающий завод в Москве. В четверг лидеры приняли Казанскую декларацию для дальнейшего укрепления отношений между своими странами. Они также приняли совместное заявление, в котором содержатся планы по расширению связей в энергетическом секторе. Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции после саммита подчеркнул, что встреча была плодотворной. Он сказал, что было представлено много конструктивных идей и полезных практических соображений относительно активизации экономического партнерства. Во время работы саммита украинский беспилотник нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в российской столице, в результате чего тот загорелся. После атаки министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Россия теперь нанесет массированные удары по Украине и что он давно убедился, что одних слов недостаточно. Очевидной целью России было использовать саммит как возможность продемонстрировать, что страна не находится в дипломатической изоляции. Соединенные Штаты и страны Европы и других регионов продолжают применять санкции против России в связи с ее вторжением в Украину. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. Ждем вас и на нашей странице в Facebook NHK World Japan Russian. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии программа «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 16-м уроке мы вновь поговорим о том, как поделиться впечатлениями и объяснить что-то. Во второй части программы мы поговорим о японских горячих источниках, которые называются «онсен».
1: Фотограф Мия из Китая отправилась в префектуру Нагано сделать несколько снимков. Она приехала на горячий источник, который славится дикими обезьянами. Множество этих животных купаются в воде на открытом воздухе. Пара супругов-японцев заметила, что Мия фотографирует, и вступила с ней в беседу.
0: Послушайте их диалог.
2: Сары наиппай!
3: たくさん写真を撮っているのね。はい。ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Мия восклицает.
2: あ、猿がいっぱい.
0: Ух ты, как много обезьян.
1: Мия поглощена фотографированием. К ней обращается женщина, которая приехала с мужем посмотреть на горячий источник.
0: Вы делаете так много снимков.
1: Мия отвечает.
2: Хай.
0: Да.
2: Кокоа кайгайдемо юмена онсендес.
0: Этот горячий источник знаменит на весь мир.
1: Мужчина замечает.
3: Хе, соунанда.
0: Правда.
3: Саруга онсен не хайру нова мезураши кара не.
0: В горячих источниках редко увидишь обезьян.
1: Тут Мия что-то замечает и говорит.
2: Сару но акача.
0: Ой, детеныш.
2: Кавай.
0: Какой милый.
1: Наверняка купающиеся в горячем источнике обезьяны выглядят очаровательно.
0: И правда, когда вы путешествуете по Японии, возможно, не все слова, которые будут вам говорить японцы, будут понятны, но не переживайте. Просто постарайтесь запомнить фразы, которые сможете сразу использовать. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Сару на иппай!
3: たくさん写真を撮っているのね。はい、ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – это известный горячий источник.
1: Запомните структуру фразы, и вы сможете описывать места и вещи и делиться впечатлениями.
0: Вот значение слов в этой фразе. Юмейна – это прилагательное «известное». Как мы уже знаем, онсен – это горячий источник, а связка «дес» в конце предложения делает фразу более вежливой. Главный пункт сегодняшнего урока – как использовать прилагательные. На 12-м уроке мы узнали, что такие прилагательные, как «милый», «каваи», заканчивающиеся на «и», называются «и» прилагательными. Но есть и другой тип прилагательных. Например, слово «известный» – «юмейна». Оно заканчивается на «на», когда определяет существительное. Такие прилагательные называются «наприлагательными».
1: Как и в случае с «и» прилагательными, можно просто произнести «на» прилагательное перед существительным, если хотите его использовать, да?
0: Да, правильно. Один из примеров – «юмейна онсен» – «известный онсен». «На» прилагательное также может стоять в конце предложения. В таком случае частица «на» опускается, а вместо нее произносится связка «дес». Таким образом, «юмейна» становится «юмейдес», что значит «это знаменито».
1: Попробуйте сами.
4: «Онсен дес». «Юмейна онсен дес». «Юмейна онсен дес».
0: Послушайте беседу, в которой делятся впечатлениями.
5: な猿ですね。
6: 本当、元気ですね。
0: Давайте разберем фразы.
5: 元気な猿ですね。
1: Какая веселая обезьяна.
0: Генкина – это на прилагательное веселый, полный жизни. Сару – это обезьяна. Предложение заканчивается частицей «не», которая значит, что вы ожидаете от собеседника соглашения с вашими словами.
5: Хонто, генки десу не?
1: Правда, веселая.
0: Хонто означает «правда», «действительно». Таким словом, вы можете выразить согласие с собеседником. Когда «генкина» стоит в конце предложения, частица «на» опускается и получается «генки дес».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: Генки на сару. Генки на сару десу не. Генки десу не.
0: А теперь попробуйте поделиться впечатлениями. Представьте, что выпал снег, и в онсене стало очень тихо. Попробуйте сказать. Это тихое место по-японски. Тихий – это?
4: Шизукана. Шизукана.
0: А место?
4: Башо. Башо.
0: Попробуйте.
7: Шизукана башо десу не. Шизукана башо десу не.
0: Представьте, что смотрите на прекрасный снежный пейзаж. Скажите, это красивый пейзаж. Красивый по-японски это?
4: Кирейна. Кирейна.
0: А пейзаж?
4: Кешки. Кешки.
0: Попробуйте.
5: Кирейна кешки десу не. Кирейна кешки десу не.
1: Бонус фразы сегодня.

0: сегодняшнего урока – это выражение, которое использует японский турист в нашем диалоге. Запомните.
1: Хе!
2: Так можно ответить, когда вы удивлены или впечатлены. Такой фразой вы покажете, что заинтересованы разговором с собеседником. Это хороший способ поддержать беседу.
0: А теперь послушайте и повторите.
3: Хе!
0: Попробуйте использовать это выражение, когда вам кажутся интересными слова собеседника.
2: Давайте послушаем диалог еще раз.
4: サルがいっぱい。たくさん写真を撮っているのね。はい、ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。サルが温泉に入るのは珍しいからね。
3: 猿の赤ちゃん、かわいい。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
0: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодня мы расскажем об ансенах, горячих источниках Японии.
2: Настя, вы уже побывали на горячем источнике?
0: Да, побывала, недалеко от озера у горы Фудзи. В Японии очень много ансенов.
2: Да, потому что в стране много вулканов. Вода в разных источниках отличается по цвету, запаху, составу и жесткости. Большинство из них считаются лечебными, помогая вам восстановить силы после переутомления.
0: Именно поэтому туда так любят ходить.
2: Для многих это главная причина, но большинство просто путешествует с друзьями и семьями, останавливаясь в гостевых домах, пробуя местные деликатесы и принимая горячие ванны. Это отличный способ провести время вместе.
0: Какие горячие источники самые известные?
2: Около Токио это Ксацу Онсен, а на Кюсю, на юго-западе Японии, известен источник Беппу. Оба они ценятся с древних времен. Еще одно известное место – Ньюто Онсенкё. Далеко в горах региона Тохоку в великолепном окружении. Путешествуя по Японии, вы обязательно найдете свой идеальный онсен. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
0: Кажется, Мия смогла сделать много отличных снимков. На следующем уроке она пойдет в один из лучших в стране ресторанов, где подают гречневую лапшу соба. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 19 июня в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Временное соглашение между США и Ираном вступило в силу, но боевые действия продолжаются. Страны НАТО подтвердили план по укреплению оборонного потенциала. Украина второй раз на этой неделе нанесла удар по московскому нефтеперерабатывающему заводу. А сейчас подробнее об этом. Лидеры Вашингтона и Тегерана подписали меморандум о понимании по урегулированию конфликта, что вводит соглашение в действие. Центральное командование США заявило о приостановке военно-морской блокады иранских портов. В меморандуме говорится, что американские войска полностью прекратят блокаду в течение 30 дней. Вице-президент Джей Ди Венс заявил в четверг, что с момента подписания соглашения было перевезено 12,5 миллионов баррелей нефти. Он сказал, иранцы вторую ночь подряд не стреляли ни по одному кораблю в Ормузском проливе. Пока что они выполняют свою часть обязательств. Что касается блокады, то центральное командование разрешило более десятку кораблей пройти через нашу военно-морскую блокаду, и таким образом мы также выполняем свою часть первоначального этапа соглашения. Венс заявил, что возглавит американскую делегацию на дальнейших переговорах. Он добавил, что 60-дневный период переговоров официально начался в четверг, а практические обсуждения могут начаться уже в эти выходные. Иранские государственные СМИ опубликовали заявление верховного лидера Маджтабы Хаменеи. Он сказал, что изначально у него было другое мнение по поводу сделки, но он одобрил ее после того, как были гарантированы права иранского народа. Он подчеркнул, что переговоры не будут означать принятие позиции противника. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил свою поддержку меморандуму в социальных сетях. Он назвал его историческим документом, добавив, что мир будет достигнут взаимным уважением. Однако некоторые положения меморандума уже могут оказаться под угрозой. В нем содержится призыв к немедленному прекращению военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Тем не менее, Ливанское государственное информационное агентство сообщило, что в четверг в результате ударов израильских беспилотников там погибли 3 человека. Правительство Израиля заявляет, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его войска не будут выведены из этого района по соображениям безопасности. В то время как Вашингтон сокращает свое участие в обороне Европы, генеральный секретарь НАТО заявил, что другие страны в составе блока утвердили план по укреплению своих оборонных потенциалов. В четверг в штаб-квартире Альянса в столице Бельгии, Брюсселе, прошла встреча министров обороны стран-членов НАТО. Они обсудили такие вопросы, как ситуация вокруг Ирана и увеличение расходов на оборону. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что было достигнуто соглашение о новых усилиях по мощной активизации трансатлантического сотрудничества в области обороны. Рютте добавил, что НАТО переживает масштабную трансформацию, вероятно, самую крупную в своей истории. После этого состоялась встреча по вопросам военной помощи Украине, на которой присутствовал президент Владимир Зеленский. Зеленский заявил, что Украине не хватает беспилотных наземных аппаратов и дальнобойных артиллерийских боеприпасов и подчеркнул, что и то, и другое требуется срочно. Зеленский также сказал, что финансирования таких поставок и объемов производства в Европе недостаточно. В ходе встречи Германия, Нидерланды и 8 других стран пообещали снова выделить финансовые средства в рамках программы по закупке вооружений и другого оборудования американского производства для Украины. Великобритания также объявила о своем намерении предоставить ракеты противовоздушной обороны, радиолокационные станции и другие виды снабжения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силы его страны второй раз на этой неделе нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Москве. Атака повлияла на работу аэропортов города и движение по автодорогам. В четверг Зеленский опубликовал в социальных сетях сообщение, заявив, что эти действия украинской стороны являются полностью оправданным ответом на российские атаки на города и населенные пункты его страны. Министерство обороны России сообщило, что системы ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников в ночь со среды на четверг. Государственные СМИ сообщили, что нападение на Москву стало самым масштабным за два года. Информагентство Reuters опубликовало видеозапись, на которой видны клубы дыма и сильное пламя, поднимающееся над нефтеперерабатывающим заводом. Российские транспортные власти заявили, что полеты из четырех аэропортов в районе Москвы и обратно были приостановлены в целях безопасности. Также было ограничено движение на основных автомагистралях. Тем временем российские атаки на Украину также продолжаются. Украинские военные заявили, что российские силы в ночь со среды на четверг нанесли удары баллистическими ракетами и беспилотниками. По их словам, были поражены несколько объектов. Лидеры России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии договорились об укреплении связей на саммите в центральном российском городе Казани. Однако встреча была омрачена конфликтом с Украиной, которая атаковала нефтеперерабатывающий завод в Москве. В четверг лидеры приняли Казанскую декларацию для дальнейшего укрепления отношений между своими странами. Они также приняли совместное заявление, в котором содержатся планы по расширению связей в энергетическом секторе. Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции после саммита подчеркнул, что встреча была плодотворной. Он сказал, что было представлено много конструктивных идей и полезных практических соображений относительно активизации экономического партнерства. Во время работы саммита украинский беспилотник нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в российской столице, в результате чего тот загорелся. После атаки министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Россия теперь нанесет массированные удары по Украине и что он давно убедился, что одних слов недостаточно. Очевидной целью России было использовать саммит как возможность продемонстрировать, что страна не находится в дипломатической изоляции. Соединенные Штаты и страны Европы и других регионов продолжают применять санкции против России в связи с ее вторжением в Украину. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. Ждем вас и на нашей странице в Facebook NHK World Japan Russian. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии программа «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 16-м уроке мы вновь поговорим о том, как поделиться впечатлениями и объяснить что-то. Во второй части программы мы поговорим о японских горячих источниках, которые называются «онсен».
1: Фотограф Мия из Китая отправилась в префектуру Нагано сделать несколько снимков. Она приехала на горячий источник, который славится дикими обезьянами. Множество этих животных купаются в воде на открытом воздухе. Пара супругов-японцев заметила, что Мия фотографирует, и вступила с ней в беседу.
0: Послушайте их диалог.
2: Сарю на иппай!
3: たくさん写真を撮っているのね。はい。ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия восклицает.
2: Сарю на иппай.
0: Ух ты, как много обезьян.
1: Мия поглощена фотографированием. К ней обращается женщина, которая приехала с мужем посмотреть на горячий источник.
0: Вы делаете так много снимков.
1: Мия отвечает.
2: Хай.
0: Да.
2: Этот
0: горячий источник знаменит на весь мир.
1: Мужчина замечает.
3: Хэ, соунанда.
0: Правда.
3: Саруга онсен не хайру нова мезуряши кара не.
0: В горячих источниках редко увидишь обезьян.
1: Тут Мия что-то замечает и говорит.
2: Сару но акача.
0: Ой, детеныш.
2: Кавай.
0: Какой милый.
1: Наверняка купающиеся в горячем источнике обезьяны выглядят очаровательно.
0: И правда, когда вы путешествуете по Японии, возможно, не все слова, которые будут вам говорить японцы, будут понятны, но не переживайте. Просто постарайтесь запомнить фразы, которые сможете сразу использовать. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Сару на иппай!
3: たくさん写真を撮っているのね。はい。ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – это известный горячий источник.
1: Запомните структуру фразы, и вы сможете описывать места и вещи и делиться впечатлениями.
0: Вот значение слов в этой фразе. Юмейна – это прилагательное «известное». Как мы уже знаем, онсен – это горячий источник, а связка «дес» в конце предложения делает фразу более вежливой. Главный пункт сегодняшнего урока – как использовать прилагательные. На 12-м уроке мы узнали, что такие прилагательные, как «милый», «каваи», заканчивающиеся на «и», называются «и» прилагательными. Но есть и другой тип прилагательных. Например, слово «известный» – «юмейна». Оно заканчивается на «на», когда определяет существительное. Такие прилагательные называются «наприлагательными».
1: Как и в случае с «и» прилагательными, можно просто произнести «на» прилагательное перед существительным, если хотите его использовать, да?
0: Да, правильно. Один из примеров – «юмейна онсен» – «известный онсен». «На» прилагательное также может стоять в конце предложения. В таком случае частица «на» опускается, а вместо нее произносится связка «дес». Таким образом, «юмейна» становится Юмейдес, что значит «это знаменито».
1: Попробуйте сами.
4: Онсен дес. Юмейна онсен дес. Юмейна онсен дес.
0: Послушайте беседу, в которой делятся впечатлениями.
5: 猿ですね。
6: 本当、元気ですね。
0: Давайте разберем фразы.
5: 元気な猿ですね。
1: Какая веселая обезьяна.
0: Генкина – это на прилагательное веселый, полный жизни. Сару – это обезьяна. Предложение заканчивается частицей «не», которая значит, что вы ожидаете от собеседника соглашения с вашими словами.
6: Хонто, генки дес не?
1: Правда, веселая.
0: Хонто означает «правда», «действительно». Таким словом, вы можете выразить согласие с собеседником. Когда генкина стоит в конце предложения, частица «на» опускается и получается «генки дес».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: Генки на сару. Генки на сару десу не. Генки десу не.
0: А теперь попробуйте поделиться впечатлениями. Представьте, что выпал снег, и в онсене стало очень тихо. Попробуйте сказать. Это тихое место по-японски. Тихий – это?
4: Шизукана. Шизукана.
0: А место?
4: Башо. Башо.
0: Попробуйте.
7: Шизукана башо десу не. Шизукана башо десу не.
0: Представьте, что смотрите на прекрасный снежный пейзаж. Скажите, это красивый пейзаж. Красивый по-японски это?
4: Кирейна. Кирейна.
0: А пейзаж?
4: Кешки. Кешки.
0: Попробуйте.
5: Кирейна кешки десу не. Кирейна кешки десу не.
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока – это выражение, которое использует японский турист в нашем диалоге. Запомните.
3: Хе!
0: Хе! Так можно ответить, когда вы удивлены или впечатлены. Такой фразой вы покажете, что заинтересованы разговором с собеседником. Это хороший способ поддержать беседу.
1: А теперь послушайте и повторите.
4: Хе!
1: Попробуйте использовать это выражение, когда вам кажутся интересными слова собеседника.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Сару на иппай.
8: Таксан шашин о тотте иру но не.
2: Хай. Коко ва кайгай демо юмейна онсен дес.
3: Хе, соу нанда. Сару га онсен ни хайру но ва мезурашии кара не.
2: Сару но акачан, кавайи.
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодня мы расскажем об онсенах, горячих источниках Японии.
0: Настя, вы уже побывали на горячем источнике?
1: Да, побывала. Недалеко от озера у горы Фудзи. В Японии очень много онсенов.
0: Да, потому что в стране много вулканов. Вода в разных источниках отличается по цвету, запаху, составу и жесткости. Большинство из них считаются лечебными, помогая вам восстановить силы после переутомления.
1: Именно поэтому туда так любят ходить.
0: Для многих это главная причина, но большинство просто путешествует с друзьями и семьями, останавливаясь в гостевых домах, пробуя местные деликатесы и принимая горячие ванны. Это отличный способ провести время вместе.
1: Какие горячие источники самые известные?
0: Около Токио это Ксацу Онсен, а на Кюсю, на юго-западе Японии, известен источник Беппу. Оба они ценятся с древних времен. Еще одно известное место – Ньюто Онсенкё. Далеко в горах региона Тохоку в великолепном окружении. Путешествуя по Японии, вы обязательно найдете свой идеальный онсен. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Кажется, Мия смогла сделать много отличных снимков. На следующем уроке она пойдет в один из лучших в стране ресторанов, где подают гречневую лапшу соба. Оставайтесь с нами!
9: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 19 июня в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Временное соглашение между США и Ираном вступило в силу, но боевые действия продолжаются. Страны НАТО подтвердили план по укреплению оборонного потенциала. Украина второй раз на этой неделе нанесла удар по московскому нефтеперерабатывающему заводу. А сейчас подробнее об этом. Лидеры Вашингтона и Тегерана подписали меморандум о понимании по урегулированию конфликта, что вводит соглашение в действие. Центральное командование США заявило о приостановке военно-морской блокады иранских портов. В меморандуме говорится, что американские войска полностью прекратят блокаду в течение 30 дней. Вице-президент Джей Ди Венс заявил в четверг, что с момента подписания соглашения было перевезено 12,5 миллионов баррелей нефти. Он сказал, иранцы вторую ночь подряд не стреляли ни по одному кораблю в Ормузском проливе. Пока что они выполняют свою часть обязательств. Что касается блокады, то центральное командование разрешило более десятку кораблей пройти через нашу военно-морскую блокаду, и таким образом мы также выполняем свою часть первоначального этапа соглашения. Венс заявил, что возглавит американскую делегацию на дальнейших переговорах. Он добавил, что 60-дневный период переговоров официально начался в четверг, а практические обсуждения могут начаться уже в эти выходные. Иранские государственные СМИ опубликовали заявление верховного лидера Мадштабы Хаменеи. Он сказал, что изначально у него было другое мнение по поводу сделки, но он одобрил ее после того, как были гарантированы права иранского народа. Он подчеркнул, что переговоры не будут означать принятие позиции противника. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил свою поддержку меморандуму в социальных сетях. Он назвал его историческим документом, добавив, что мир будет достигнут взаимным уважением. Однако некоторые положения меморандума уже могут оказаться под угрозой. В нем содержится призыв к немедленному прекращению военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Тем не менее, Ливанское государственное информационное агентство сообщило, что в четверг в результате ударов израильских беспилотников там погибли 3 человека. Правительство Израиля заявляет, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его войска не будут выведены из этого района по соображениям безопасности. В то время как Вашингтон сокращает свое участие в обороне Европы, генеральный секретарь НАТО заявил, что другие страны в составе блока утвердили план по укреплению своих оборонных потенциалов. В четверг в штаб-квартире Альянса в столице Бельгии, Брюсселе, прошла встреча министров обороны стран-членов НАТО. Они обсудили такие вопросы, как ситуация вокруг Ирана и увеличение расходов на оборону. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что было достигнуто соглашение о новых усилиях по мощной активизации трансатлантического сотрудничества в области обороны. Рютте добавил, что НАТО переживает масштабную трансформацию, вероятно, самую крупную в своей истории. После этого состоялась встреча по вопросам военной помощи Украине, на которой присутствовал президент Владимир Зеленский. Зеленский заявил, что Украине не хватает беспилотных наземных аппаратов и дальнобойных артиллерийских боеприпасов и подчеркнул, что и то, и другое требуется срочно. Зеленский также сказал, что финансирования таких поставок и объемов производства в Европе недостаточно. В ходе встречи Германия, Нидерланды и 8 других стран пообещали снова выделить финансовые средства в рамках программы по закупке вооружений и другого оборудования американского производства для Украины. Великобритания также объявила о своем намерении предоставить ракеты противовоздушной обороны, радиолокационные станции и другие виды снабжения. Президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силы его страны второй раз на этой неделе нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Москве. Атака повлияла на работу аэропортов города и движение по автодорогам. В четверг Зеленский опубликовал в социальных сетях сообщение, заявив, что эти действия украинской стороны являются полностью оправданным ответом на российские атаки на города и населенные пункты его страны. Министерство обороны России сообщило, что системы ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников в ночь со среды на четверг. Государственные СМИ сообщили, что нападение на Москву стало самым масштабным за два года. Информагентство Reuters опубликовало видеозапись, на которой видны клубы дыма и сильное пламя, поднимающееся над нефтеперерабатывающим заводом. Российские транспортные власти заявили, что полеты из четырех аэропортов в районе Москвы и обратно были приостановлены в целях безопасности. Также было ограничено движение на основных автомагистралях. Тем временем российские атаки на Украину также продолжаются. Украинские военные заявили, что российские силы в ночь со среды на четверг нанесли удары баллистическими ракетами и беспилотниками. По их словам, были поражены несколько объектов. Лидеры России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии договорились об укреплении связей на саммите в центральном российском городе Казани. Однако встреча была омрачена конфликтом с Украиной, которая атаковала нефтеперерабатывающий завод в Москве. В четверг лидеры приняли Казанскую декларацию для дальнейшего укрепления отношений между своими странами. Они также приняли совместное заявление, в котором содержатся планы по расширению связей в энергетическом секторе. Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции после саммита подчеркнул, что встреча была плодотворной. Он сказал, что было представлено много конструктивных идей и полезных практических соображений относительно активизации экономического партнерства. Во время работы саммита украинский беспилотник нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в российской столице, в результате чего тот загорелся. После атаки министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Россия теперь нанесет массированные удары по Украине и что он давно убедился, что одних слов недостаточно. Очевидной целью России было использовать саммит как возможность продемонстрировать, что страна не находится в дипломатической изоляции. Соединенные Штаты и страны Европы и других регионов продолжают применять санкции против России в связи с ее вторжением в Украину. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. Ждем вас и на нашей странице в Facebook NHK World Japan Russian. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 19 июня в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Временное соглашение между США и Ираном вступило в силу, но боевые действия продолжаются. Страны НАТО подтвердили план по укреплению оборонного потенциала. Украина второй раз на этой неделе нанесла удар по московскому нефтеперерабатывающему заводу.

нефти. Он сказал, иранцы вторую ночь подряд не стреляли ни по одному кораблю в Ормузском проливе. Пока что они выполняют свою часть обязательств. Что касается блокады, то центральное командование разрешило более десятку кораблей пройти через нашу военно-морскую блокаду, и таким образом мы также выполняем свою часть первоначального этапа соглашения. Вэнс заявил, что возглавит американскую делегацию на дальнейших переговорах. Он добавил, что 60-дневный период переговоров официально начался в четверг, а практические обсуждения могут начаться уже в эти выходные. Иранские государственные СМИ опубликовали заявление верховного лидера Маджтаби Хаменеи. Он сказал, что изначально у него было другое мнение по поводу сделки, но он одобрил ее после того, как были гарантированы права иранского народа. Он подчеркнул, что переговоры не будут означать принятие позиции противника. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил свою поддержку меморандуму в социальных сетях. Он назвал его историческим документом, добавив, что мир будет достигнут взаимным уважением. Однако некоторые положения меморандума уже могут оказаться под угрозой. В нем содержится призыв к немедленному прекращению военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Тем не менее, Ливанское государственное информационное агентство сообщило, что в четверг в результате ударов израильских беспилотников там погибли 3 человека. Правительство Израиля заявляет, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его войска не будут выведены из этого района по соображениям безопасности. В то время как Вашингтон сокращает свое участие в обороне Европы, генеральный секретарь НАТО заявил, что другие страны в составе блока утвердили план по укреплению своих оборонных потенциалов. В четверг в штаб-квартире Альянса в столице Бельгии, Брюсселе, прошла встреча министров обороны стран-членов НАТО. Они обсудили такие вопросы, как ситуация вокруг Ирана и увеличение расходов на оборону. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что было достигнуто соглашение о новых усилиях по мощной активизации трансатлантического сотрудничества в области обороны. Рютте добавил, что НАТО переживает масштабную трансформацию, вероятно, самую крупную в своей истории. После этого состоялась встреча по вопросам военной помощи Украине, на которой присутствовал президент Владимир Зеленский. Зеленский заявил, что Украине не хватает беспилотных наземных аппаратов и дальнобойных артиллерийских боеприпасов и подчеркнул, что и то, и другое требуется срочно. Зеленский также сказал, что финансирования таких поставок и объемов производства в Европе недостаточно. В ходе встречи Германия, Нидерланды и 8 других стран пообещали снова выделить финансовые средства в рамках программы по закупке вооружений и другого оборудования американского производства для Украины. Великобритания также объявила о своем намерении предоставить ракеты противовоздушной обороны, радиолокационные станции и другие виды снабжения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силы его страны второй раз на этой неделе нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Москве. Атака повлияла на работу аэропортов города и движение по автодорогам. В четверг Зеленский опубликовал в социальных сетях сообщение, заявив, что эти действия украинской стороны являются полностью оправданным ответом на российские атаки на города и населенные пункты его страны. Министерство обороны России сообщило, что системы ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников в ночь со среды на четверг. Государственные СМИ сообщили, что нападение на Москву стало самым масштабным за 2 года. Информагентство Reuters опубликовало видеозапись, на которой видны клубы дыма и сильное пламя, поднимающееся над нефтеперерабатывающим заводом. Российские транспортные власти заявили, что полеты из 4 аэропортов в районе Москвы и обратно были приостановлены в целях безопасности. Также было ограничено движение на основных автомагистралях. Тем временем российские атаки на Украину также продолжаются. Украинские военные заявили, что российские силы в ночь со среды на четверг нанесли удары баллистическими ракетами и беспилотниками. По их словам, были

поражены несколько объектов. Лидеры России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии договорились об укреплении связей на саммите в центральном российском городе Казани. Однако встреча была омрачена конфликтом с Украиной, которая атаковала нефтеперерабатывающий завод в Москве. В четверг лидеры приняли Казанскую декларацию для дальнейшего укрепления отношений между своими странами. Они также приняли совместное заявление, в котором содержатся планы по расширению связей в энергетическом секторе. Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции после саммита подчеркнул, что встреча была плодотворной. Он сказал, что было представлено много конструктивных идей и полезных практических соображений относительно активизации экономического партнерства. Во время работы саммита украинский беспилотник нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в российской столице, в результате чего тот загорелся. После атаки министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Россия теперь нанесет массированные удары по Украине и что он давно убедился, что одних слов недостаточно. Очевидной целью России было использовать саммит как возможность продемонстрировать, что страна не находится в дипломатической изоляции. Соединенные Штаты и страны Европы и других регионов продолжают применять санкции против России в связи с ее вторжением в Украину. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. Ждем вас и на нашей странице в Facebook NHK World Japan Russian. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии программа «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 16-м уроке мы вновь поговорим о том, как поделиться впечатлениями и объяснить что-то. Во второй части программы мы поговорим о японских горячих источниках, которые называются «онсен».
1: Фотограф Мия из Китая отправилась в префектуру Нагано сделать несколько снимков. Она приехала на горячий источник, который славится дикими обезьянами. Множество этих животных купаются в воде на открытом воздухе. Пара супругов-японцев заметила, что Мия фотографирует, и вступила с ней в беседу.
0: Послушайте их диалог.
2: Сары на иппай!
3: たくさん写真を撮っているのね。はい、ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия восклицает.
2: Сары на иппай!
0: Ух ты, как много обезьян!
1: Мия поглощена фотографированием. К ней обращается женщина, которая приехала с мужем посмотреть на горячий источник.
0: Вы делаете так много снимков.
1: Мия отвечает.
2: Хай.
0: Да.
2: Этот
0: горячий источник знаменит на весь мир.
1: Мужчина замечает.
3: Хэй, соунанда.
0: Правда.
3: Саруга онсен не хайру но ва мезураши кара не.
0: В горячих источниках редко увидишь обезьян.
1: Тут Мия что-то замечает и говорит.
2: Сару но акача.
0: Ой, детеныш.
2: Кавай.
0: Какой милый.
1: Наверняка купающиеся в горячем источнике обезьяны выглядят очаровательно.
0: И правда, когда вы путешествуете по Японии, возможно, не все слова, которые будут вам говорить японцы, будут понятны, но не переживайте. Просто постарайтесь запомнить фразы, которые сможете сразу использовать. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Сары на иппай!
3: たくさん写真を撮っているのね。はい、ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – это известный горячий источник.
1: Запомните структуру фразы, и вы сможете описывать места и вещи и делиться впечатлениями.
0: Вот значение слов в этой фразе. Юмейна – это прилагательное «известное». Как мы уже знаем, онсен – это горячий источник, а связка «дес» в конце предложения делает фразу более вежливой. Главный пункт сегодняшнего урока – как использовать прилагательные. На 12-м уроке мы узнали, что такие прилагательные, как «милый», «каваи», заканчивающиеся на «и», называются «и» прилагательными. Но есть и другой тип прилагательных. Например, слово «известный» – «юмейна». Оно заканчивается на «на», когда определяет существительное. Такие прилагательные называются «наприлагательными».
1: Как и в случае с «и» прилагательными, можно просто произнести «на» прилагательное перед существительным, если хотите его использовать, да?
0: Да, правильно. Один из примеров – «юмейна онсен» – «известный онсен». «На» прилагательное также может стоять в конце предложения. В таком случае частица «на» опускается, а вместо нее произносится связка «дес». Таким образом, «юмейна» становится Юмейдес, что значит «это знаменито».
1: Попробуйте сами.
4: Онсен дес. Юмейна онсен дес. Юмейна онсен дес.
0: Послушайте беседу, в которой делятся впечатлениями.
5: な猿ですね。
6: 本当、元気ですね。
0: Давайте разберем фразы.
5: 元気な猿ですね。
1: Какая веселая обезьяна.
0: Генкина – это на прилагательное веселый, полный жизни. Сару – это обезьяна. Предложение заканчивается частицей «не», которая значит, что вы ожидаете от собеседника соглашения с вашими словами.
5: Хонто, генки десу не?
1: Правда, веселая.
0: Хонто означает «правда», «действительно». Таким словом, вы можете выразить согласие с собеседником. Когда «генкина» стоит в конце предложения, частица «на» опускается и получается «генки дес».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: Генки на сару. Генки на сару десу не. Генки десу не.
0: А теперь попробуйте поделиться впечатлениями. Представьте, что выпал снег, и в онсене стало очень тихо. Попробуйте сказать. Это тихое место по-японски. Тихий – это?
4: Сизукана. Сизукана.
0: А место?
4: Башо. Башо.
0: Попробуйте.
7: Сизукана башо десу не. Сизукана башо десу не.
0: Представьте, что смотрите на прекрасный снежный пейзаж. Скажите, это красивый пейзаж. Красивый по-японски это?
4: Кирейна. Кирейна.
0: А пейзаж?
4: Кешки. Кешки.
0: Попробуйте.
5: Кирейна кешки десу не. Кирейна кешки десу не.
1: Бонус фраза сегодняшнего урока – это выражение, которое использует японский турист в нашем диалоге. Запомните.
3: Хе-хе.
0: Так можно ответить, когда вы удивлены или впечатлены. Такой фразой вы покажете, что заинтересованы разговором с собеседником. Это хороший способ поддержать беседу.
1: А теперь послушайте и повторите.
4: Хе.
1: Попробуйте использовать это выражение, когда вам кажутся интересными слова собеседника.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Сару на иппай.
8: Таксан шашин во тотте иру но не.
2: Хай. Коко ва кайгай демо юмэйна онсен десу.
3: Хе, соу нанда. Сару га онсен ни хайру но ва мезурашии кара не.
2: Сару но акачан, кавайи.
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодня мы расскажем об онсенах, горячих источниках Японии.
0: Настя, вы уже побывали на горячем источнике?
1: Да, побывала. Недалеко от озера у горы Фудзи. В Японии очень много онсенов.
0: Да, потому что в стране много вулканов. Вода в разных источниках отличается по цвету, запаху, составу и жесткости. Большинство из них считаются лечебными, помогая вам восстановить силы после переутомления.
1: Именно поэтому туда так любят ходить.
0: Для многих это главная причина, но большинство просто путешествует с друзьями и семьями, останавливаясь в гостевых домах, пробуя местные деликатесы и принимая горячие ванны. Это отличный способ провести время вместе.
1: Какие горячие источники самые известные?
0: Около Токио это Ксацу Онсен, а на Кюсю, на юго-западе Японии, известен источник Беппу. Оба они ценятся с древних времен. Еще одно известное место – Ньюто Онсенкё. Далеко в горах региона Тохоку, в великолепном окружении. Путешествуя по Японии, вы обязательно найдете свой идеальный онсен. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Кажется, Мия смогла сделать много отличных снимков. На следующем уроке она пойдет в один из лучших в стране ресторанов, где подают гречневую лапшу соба. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 19 июня в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Временное соглашение между США и Ираном вступило в силу, но боевые действия продолжаются. Страны НАТО подтвердили план по укреплению оборонного потенциала. Украина второй раз на этой неделе нанесла удар по московскому нефтеперерабатывающему заводу. А сейчас подробнее об этом. Лидеры Вашингтона и Тегерана подписали меморандум о понимании по урегулированию конфликта, что вводит соглашение в действие. Центральное командование США заявило о приостановке военно-морской блокады иранских портов. В меморандуме говорится, что американские войска полностью прекратят блокаду в течение 30 дней. Вице-президент Джей Ди Венс заявил в четверг, что с момента подписания соглашения было перевезено 12,5 миллионов баррелей

нефти. Он сказал, иранцы вторую ночь подряд не стреляли ни по одному кораблю в Ормузском проливе. Пока что они выполняют свою часть обязательств. Что касается блокады, то центральное командование разрешило более десятку кораблей пройти через нашу военно-морскую блокаду, и таким образом мы также выполняем свою часть первоначального этапа соглашения. Вэн заявил, что возглавит американскую делегацию на дальнейших переговорах. Он добавил, что 60-дневный период переговоров официально начался в четверг, а практические обсуждения могут начаться уже в эти выходные. Иранские государственные СМИ опубликовали заявление верховного лидера Маджтабы Хаменеи. Он сказал, что изначально у него было другое мнение по поводу сделки, но он одобрил ее после того, как были гарантированы права иранского народа. Он подчеркнул, что переговоры не будут означать принятие позиции противника. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил свою поддержку меморандуму в социальных сетях. Он назвал его историческим документом, добавив, что мир будет достигнут взаимным уважением. Однако некоторые положения меморандума уже могут оказаться под угрозой. В нем содержится призыв к немедленному прекращению военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Тем не менее, Ливанское государственное информационное агентство сообщило, что в четверг в результате ударов израильских беспилотников там погибли 3 человека. Правительство Израиля заявляет, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его войска не будут выведены из этого района по соображениям безопасности. В то время как Вашингтон сокращает свое участие в обороне Европы, генеральный секретарь НАТО заявил, что другие страны в составе блока утвердили план по укреплению своих оборонных потенциалов. В четверг в штаб-квартире Альянса в столице Бельгии, Брюсселе, прошла встреча министров обороны стран-членов НАТО. Они обсудили такие вопросы, как ситуация вокруг Ирана и увеличение расходов на оборону. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что было достигнуто соглашение о новых усилиях по мощной активизации трансатлантического сотрудничества в области обороны. Рютте добавил, что НАТО переживает масштабную трансформацию, вероятно, самую крупную в своей истории. После этого состоялась встреча по вопросам военной помощи Украине, на которой присутствовал президент Владимир Зеленский. Зеленский заявил, что Украине не хватает беспилотных наземных аппаратов и дальнобойных артиллерийских боеприпасов и подчеркнул, что и то, и другое требуется срочно. Зеленский также сказал, что финансирования таких поставок и объемов производства в Европе недостаточно. В ходе встречи Германия, Нидерланды и 8 других стран пообещали снова выделить финансовые средства в рамках программы по закупке вооружений и другого оборудования американского производства для Украины. Великобритания также объявила о своем намерении предоставить ракеты противовоздушной обороны, радиолокационные станции и другие виды снабжения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силы его страны второй раз на этой неделе нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Москве. Атака повлияла на работу аэропортов города и движение по автодорогам. В четверг Зеленский опубликовал в социальных сетях сообщение, заявив, что эти действия украинской стороны являются полностью оправданным ответом на российские атаки на города и населенные пункты его страны. Министерство обороны России сообщило, что системы ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников в ночь со среды на четверг. Государственные СМИ сообщили, что нападение на Москву стало самым масштабным за 2 года. Информагентство Reuters опубликовало видеозапись, на которой видны клубы дыма и сильное пламя, поднимающееся над нефтеперерабатывающим заводом. Российские транспортные власти заявили, что полеты из 4 аэропортов в районе Москвы и обратно были приостановлены в целях безопасности. Также было ограничено движение на основных автомагистралях. Тем временем российские атаки на Украину также продолжаются. Украинские военные заявили, что российские силы в ночь со среды на четверг нанесли удары баллистическими ракетами и беспилотниками. По их словам, были

поражены несколько объектов. Лидеры России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии договорились об укреплении связей на саммите в центральном российском городе Казани. Однако встреча была омрачена конфликтом с Украиной, которая атаковала нефтеперерабатывающий завод в Москве. В четверг лидеры приняли Казанскую декларацию для дальнейшего укрепления отношений между своими странами. Они также приняли совместное заявление, в котором содержатся планы по расширению связей в энергетическом секторе. Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции после саммита подчеркнул, что встреча была плодотворной. Он сказал, что было представлено много конструктивных идей и полезных практических соображений относительно активизации экономического партнерства. Во время работы саммита украинский беспилотник нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в российской столице, в результате чего тот загорелся. После атаки министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Россия теперь нанесет массированные удары по Украине и что он давно убедился, что одних слов недостаточно. Очевидной целью России было использовать саммит как возможность продемонстрировать, что страна не находится в дипломатической изоляции. Соединенные Штаты и страны Европы и других регионов продолжают применять санкции против России в связи с ее вторжением в Украину. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. Ждем вас и на нашей странице в Facebook NHK World Japan Russian. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии программа «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 16-м уроке мы вновь поговорим о том, как поделиться впечатлениями и объяснить что-то. Во второй части программы мы поговорим о японских горячих источниках, которые называются «онсен».
1: Фотограф Мия из Китая отправилась в префектуру Нагано сделать несколько снимков. Она приехала на горячий источник, который славится дикими обезьянами. Множество этих животных купаются в воде на открытом воздухе. Пара супругов-японцев заметила, что Мия фотографирует, и вступила с ней в беседу.
0: Послушайте их диалог.
2: Сары на иппай!
3: たくさん写真を撮っているのね。はい。ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия восклицает.
2: Сары на иппай!
0: Ух ты, как много обезьян!
1: Мия поглощена фотографированием. К ней обращается женщина, которая приехала с мужем посмотреть на горячий источник.
0: Вы делаете так много снимков.
1: Мия отвечает.
2: Да.
0: Этот горячий источник знаменит на весь мир.
1: Мужчина замечает.
0: Правда?
3: В
0: горячих источниках редко увидишь обезьян.
1: Тут Мия что-то замечает и говорит.
2: Сару но акача.
0: Ой, детеныш.
2: Кавайи.
0: Какой милый.
1: Наверняка купающиеся в горячем источнике обезьяны выглядят очаровательно.
0: И правда, когда вы путешествуете по Японии, возможно, не все слова, которые будут вам говорить японцы, будут понятны, но не переживайте. Просто постарайтесь запомнить фразы, которые сможете сразу использовать. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Сары на иппай!
3: たくさん写真を撮っているのね。はい、ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – это известный горячий источник.
1: Запомните структуру фразы, и вы сможете описывать места и вещи и делиться впечатлениями.
0: Вот значение слов в этой фразе. Юмейна – это прилагательное «известное». Как мы уже знаем, онсен – это горячий источник, а связка «дес» в конце предложения делает фразу более вежливой. Главный пункт сегодняшнего урока – как использовать прилагательные. На 12-м уроке мы узнали, что такие прилагательные, как «милый», «каваи», заканчивающиеся на «и», называются «и» прилагательными. Но есть и другой тип прилагательных. Например, слово «известный» – «юмейна». Оно заканчивается на «на», когда определяет существительное. Такие прилагательные называются «наприлагательными».
1: Как и в случае с «и» прилагательными, можно просто произнести «на» прилагательное перед существительным, если хотите его использовать, да?
0: Да, правильно. Один из примеров – «юмейна онсен» – «известный онсен». «На» прилагательное также может стоять в конце предложения. В таком случае частица «на» опускается, а вместо нее произносится связка «дес». Таким образом, «юмейна» становится «юмейдес», что значит «это знаменито».
1: Попробуйте сами.
4: «Онсен дес». «Юмейна онсен дес». «Юмейна онсен дес».
0: Послушайте беседу, в которой делятся впечатлениями.
5: な猿ですね。
6: 本当、元気ですね。
0: Давайте разберем фразы.
5: 元気な猿ですね。
1: Какая веселая обезьяна.
0: Генкина – это на прилагательное веселый, полный жизни. Сару – это обезьяна. Предложение заканчивается частицей «не», которая значит, что вы ожидаете от собеседника соглашения с вашими словами.
6: Хонто, генки десу не?
1: Правда, веселая.
0: Хонто означает «правда», «действительно». Таким словом, вы можете выразить согласие с собеседником. Когда «генкина» стоит в конце предложения, частица «на» опускается и получается «генки дес».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: Генки на сару. Генки на сару десу не. Генки десу не.
0: А теперь попробуйте поделиться впечатлениями. Представьте, что выпал снег, и в онсене стало очень тихо. Попробуйте сказать. Это тихое место по-японски. Тихий – это?
4: Сизукана. Сизукана.
0: А место?
4: Башо. Башо.
0: Попробуйте.
7: Сизукана башо десу не. Сизукана башо десу не.
0: Представьте, что смотрите на прекрасный снежный пейзаж. Скажите, это красивый пейзаж. Красивый по-японски это?
4: Кирейна. Кирейна.
0: А пейзаж?
4: Кешки. Кешки.
0: Попробуйте.
5: Кирейна кешки десу не. Кирейна кешки десу не.
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока – это выражение, которое использует японский турист в нашем диалоге. Запомните.
3: Хе!
0: Хе! Так можно ответить, когда вы удивлены или впечатлены.

0: Такой фразой вы покажете, что заинтересованы разговором с собеседником. Это хороший способ поддержать беседу.
1: А теперь послушайте и повторите.
2: Hey.
1: Попробуйте использовать это выражение, когда вам кажутся интересными слова собеседника.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Сару на иппай!
3: Такстан шашин во тотте иру но не.
2: Хай, коко ва кайгай де мо юмена онсен десу.
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодня мы расскажем об ансенах, горячих источниках Японии.
0: Настя, вы уже побывали на горячем источнике?
1: Да, побывала. Недалеко от озера у горы Фудзи. В Японии очень много ансенов.
0: Да, потому что в стране много вулканов. Вода в разных источниках отличается по цвету, запаху, составу и жесткости. Большинство из них считаются лечебными, помогая вам восстановить силы после переутомления.
1: Именно поэтому туда так любят ходить.
0: Для многих это главная причина, но большинство просто путешествует с друзьями и семьями, останавливаясь в гостевых домах, пробуя местные деликатесы и принимая горячие ванны. Это отличный способ провести время вместе.
1: Какие горячие источники самые известные?
0: Около Токио это Ксацу Онсен, а на Кюсю, на юго-западе Японии, известен источник Беппу. Оба они ценятся с древних времен. Еще одно известное место – Ньюто Онсенкё. Далеко в горах региона Тохоку, в великолепном окружении. Путешествуя по Японии, вы обязательно найдете свой идеальный онсен. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Кажется, Мия смогла сделать много отличных снимков. На следующем уроке она пойдет в один из лучших в стране ресторанов, где подают гречневую лапшу соба. Оставайтесь с нами!